нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, силой честного и благодарящих до Христа, Христа бесточестных, небесных сил бесплодных, честного славного пророка Предтечи, Крестителя Иоанна, святых славных и светлых апостолов, святых славных и добропорядочных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же восцепив отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, и же восцепив отца нашего Николая, архиепископа Мирлигийских чудотворца, святых равноапостольных Никодия и Кирилла, учителей славянских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольных великих княгини российских и Ольги, и же святых отец наших, святителей Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских всей Руси Петра Алексеева, Макария Филиппа Киева, Евангелия и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары и святых благоверных российских князей и страстотерцев Бориса Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Вечерских, Серафима Саровского, чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского, чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона, игумена Радонежских и всея России чудотворцев, Михея и Дионисия, Максима Грека, Андрея иконописца, Варнавы и Всеманского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пастора

Иисусе Христе Боже наш, благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивы, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей, и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко Тыси благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым

пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помилуйся с нами, семей друг друга. И